0: Inside the Hits by Jupkin Bauer. Bau Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,